ਸਿਰ ਵੰਗਰ ਇਸ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਓ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਪਰ ਜਿਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਯੋਰ ਯੋ ਮਰੀਏ ਜਿਸੀ ਕਿਰਤੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਚਲ ਰਹਾ ਹੋ ਇਹ ਜਿਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਤੂੰ ਅਬ ਸੋਰ ਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮਰੀਏ ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰੇ ਕਿਸ ਕਿਰਤੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੋਈ ਪੀਣਾ ਹੋ Θεολόγου αρχιερέου, θεολογία, δούλου του Θεολόγου, έτσι στο ψυχό τη με δούλου, Γεωργίου Μαρία, Αποστόλου Αριάτη Ιωάννου Μαρία, Γεωργίου Σταθία Σταύρου, Βεγγελία Σταθία στο Ματίνα Σπιά, Κυριακή Σταθία Γεωργίου Σταθού του Νικαρίου, και όταν όνομα την γνωνέσαμε, εδώ που την ώρα, εδώ που την ώρα, ο Θεός ότι συ ανάστησε ο ή και μακαρή ανάπαση των ψυχών του κειμένου.